Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Good evening, dear listeners. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station. And I'm Svetlana, your presenter for this hour. Please stay tuned and listen to the people you know. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Русский час» на волнах City Park Radio. И я, Светлана, ваша ведущая в этот час. Как всегда, наш с вами час с 7 до 8 вечера, каждый второй четверг. И сегодня опять наш четверг. Сегодня 7 мая. И нашу программу открыла песня «Журавли» в исполнении Марка Бернеса, потому что послезавтра 9 мая, День Победы. Самый замечательный, светлый праздник. Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколения для историков она покажется неизбежной. В 1941 году началась самая страшная для советского народа Великая Отечественная война. Говорят, нацистов было не остановить без огромных потерь. Поэтому 9 мая, День Победы в войне над фашистской Германией, является в России, бывших советских республиках и ряде стран Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников. Поэтому сегодняшняя наша программа будет посвящена этому празднику, и вы услышите песни, которые будут исполнять современные певцы или вот как Марк Бернес, а также поколения, которые прошли через войну, а также песни из любимых фильмов и, конечно же, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Так что, пожалуйста, не переключайтесь, а мы продолжаем нашу программу песней в исполнении группы Любэ «Комбат».

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти 4 года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человека. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек. Применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов. И одним из грозных и очень запоминающихся орудий Великой Отечественной войны была «Катюша».

знаменитая «Катюша». Очень грозное оружие Второй мировой, вернее, Великой Отечественной войны. Судьба всей Второй мировой войны решалась на Советско-Германском фронте. Он был главным фронтом борьбы против фашизма. СССР взял на себя и до конца вынес основную тяжесть борьбы с агрессором. Именно русским людям принадлежала решающая роль в победоносном исходе войны.

9 мая 1945 года на центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет Ли-2 с экипажем Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Георгий Жуков. День Великой Победы Советского Народа – символ непоколебимого духа и героизма. Ради мира на земле сложили свои головы на алтарь Отечества более 27 миллионов советских людей.

0: конечно же, наша всеми любимая песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. It's 7:30. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station. And I'm Svetlana, your presenter for this hour. You can listen to us on 103.7 and 96.5 FM and online at cityparkradio.com or via the Community Radio Plus app. Stay tuned and listen to the people you know. Дорогие радиослушатели, 7:00. Уже 31 минута, и мы продолжаем нашу программу. В эфире «Русский час» на волнах City Park Radio. Я Светлана, ваша ведущая в этот час. И как вы уже знаете, сегодняшняя тема нашей передачи, конечно же, День Великой Победы, который будет послезавтра, 9 мая. И мы продолжаем нашу программу нашими любимыми песнями об этом тревожном и славном событии.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом

А сколько снято фильмов об этом суровом и славном времени? И, конечно же, я не могу не вспомнить один из самых любимых, по-моему, для всех фильмов «В бой идут одни старики». И, конечно же, любимая песня «Смуглянка».

0: А кто же не помнит замечательный фильм «17 мгновений весны», который мы с нетерпением ждали, сидя у телевизоров. И, конечно же, всех хорошо помнят знакомые мелодии из этого фильма.
1: Не думай о секундах.

мгновенья, мгновенья, мгновенья, мгновенья, спрессованы в года, мгновенья, спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновенье. Идет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья.

По славной традиции последних лет, повсеместно в День Великой Победы, волонтерам раздаются георгиевские ленточки, которые не только ветераны, но и молодежь повязывают и носят как символ связи поколений и памяти о Великой Победе. Также в этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памяти.

Героям Великой Отечественной войны и Вечному огню. Проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников тылового фронта. Организуются праздничные концерты и чтения победы, уроки мужества в учебных заведениях, выставки фотографий героев фронта и тыла, реконструкции сражений, военные парады, праздничные салюты и многое другое.

Героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой.

Традицией последних лет стало проведение в День Победы гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», которая сегодня стала международным общественным движением по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников, ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк». Так что, дорогие мои, во всем мире отмечается знаменательный День Победы. И мы, конечно же, тоже будем его отмечать 9 мая.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется.

0: хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: 12 minutes to 8. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station, and I'm Svetlana, your presenter for this hour. Please stay tuned, don't go anywhere, because at 8 o'clock you will be listening to the folk show. Enjoy the rest of your evening. Дорогие радиослушатели, в эфире «Русский час» на волнах City Park Radio. Я Светлана, ваша ведущая. Совсем немножко осталось времени до конца нашей программы, но, пожалуйста, не переключайтесь, потому что в 8 часов вы будете слушать программу «The Folk Show». А пока мы продолжаем нашу программу, которая посвящена замечательному празднику, самому светлому, самому, не знаю, наверное, важному, трогательному, славному празднику, празднику Дню Победы.

очень хочется надеяться, что ни наши дети, ни мы, конечно же, ни наши дети, внуки никогда не видят ужасов войны. Очень хочется на это надеяться.

Да я ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет.

Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным арт-огнем, и как бы трудно ни бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка.

0: у незнакомого поселка на безымянной высоте.
1: That's all from me. Thank you for listening. This was Russian Hour with Svetlana. I hope you'll join me in my next program in 2 weeks' time on the 21st of May. Bye for now. Дорогие радиослушатели, вот и подошла к концу наша программа. Я с вами прощаюсь. До встречи через 2 недели на том же месте в тот же час в программе «Русский час». И встретимся мы с вами 21 мая. Всего вам самого доброго. Еще раз с наступающим вас праздником Победы. До свидания.